0: Mondja el mindenkinek.
1: Oh yeah. Popturizmus.hu.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.